прямо сейчас кто-то вспомнил Джулию Робертс и фильм «Красотка». Конечно, в первую очередь, когда про этот фильм думаешь, вспоминаешь этот прекрасный проход Джулии Робертс по модным магазинам под Роя Орбисона. Но это, так сказать, подвижная часть. А есть лирическая часть? Лирическая часть. Вот, пожалуйста, это «Роксет». Через пару минут Сандра и Моджо на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Hello.

Небеса подождут, уверенно говорит Сандра. Ну, собственно говоря, понятно, если человек занят чем-то очень даже важным, совершенно не важно, сколько это время займет. Не смотрим на часы, потому что мы абсолютно счастливы под музыку Ретро ФМ через пару минут. Блюсисты Бонни Тайлер и Игорь Николаев. 3:35 в Москве.

Ох, влюсисом, и он потерял самоконтроль, и прости, дорогая Сарочка. Надеюсь, что Сарочка не очень в обиде, потому что самоконтроль дело такое. 3:48, практически 49 в столице. Дальше на Red FM Fancy, синяя птица. На Red FM

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Притворяемся. Демис Русос и его, ну, в общем, совершенно грустная песня. 4:20 в столице. Совершенно веселого всем нам желаю под музыку Red FM. Через пару минут Аида Ведищева, Bad Boys Blue и Lada Dance. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

«Похоже, это Настя», так называется чудесный фильм про маленькую девочку Настю, у которой есть тайный друг, этот самый лесной олень. Дальше на РФМ «Мираж», Альбана и Рамина, и дуэт «Аква» через пару минут. 4, почти 35 в Москве.

Группа «Мираж», Наталья Гулькина. Если вдруг прямо сейчас вы кого-то видите во сне, пусть этот самый кто-то совершенно непременно явится наяву. Ну, если, конечно, вам это будет приятно и ожидаемо. 4 почти 50 в Москве, Ретро-ФМ. Через пару минут Патрисия Касс и Назарет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вроде бы просто очередной день. Наступил 29 июля на календаре. Да, можно относиться к этому совершенно по-другому, как Фил Коллинз, так сказать, рекомендует. Давайте относиться к этому как еще одному дню прямо в раю. Дальше на Ретро ФМ Мэй Вуд, Игорь Иванов и Крис Ри. Да, через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

Мэйвуд зазывают нас в увлекательное путешествие на другой конец света. Я вас зазываю в увлекательное путешествие по любимым хитам на Ретро-ФМ через пару минут. Pet Shop Boys, Рики Повери, Александр Серов. 5:35 в Москве.

Изначально песня, известная нам американской диско-группы Village People, но по-настоящему суперхитом песня стала, мне кажется, только благодаря вот этому каверу британцев Pet Shop Boys. Они все это изобрели в 90-х. 5.50 в столице. Дальше на Ретро FM CCKH и Михаил Боярский через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Эх, тот самый саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» и «Bee Gees», и их лирическая композиция про глубину любви. 1977 год. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Через пару минут «Синяя птица», Сандра и группа «Браво». Меня зовут Илья Глебов. Всем любви.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Так, ну что, почти 6:35 в Москве. Самое время подводить итоги там всяких сновидений. Кто кому приснился, кто кому не приснился. В любом случае, пусть пробуждение будет легким под музыку Ретро FM. Группа Форум, Ванесса Паради, Яки Да у нас через пару минут.

Ну что ж, почти 6.50 в столице. Все романтические ночные приключения давным-давно позади. На повестке дня утренний трудовой задор, чего всем желаю под музыку Retro FM. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. В 7 часов по Москве здесь будет Олег Орлов и летняя смена.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Начнем утро с фразы «Берегись, работа, мы идем». Летняя смена с вами на Ретро-ФМ. Просыпаемся в столице 7. Дмитрий Королев раньше всех проснулся и окунулся в новости. Нас сейчас будет окунать «Утро доброе».
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Вбросы Киева о мобилизации в России – лживая провокация. Необходимости в ней нет. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он также отметил, что комплектование армии осуществляется в плановом порядке за счет граждан, добровольно заключающих контракты. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Но ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты между странами не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Песков также отметил, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. В Госдуме предложили реализовать новую бесплатную услугу для семей. Депутаты от фракции «Новые люди» отправили обращение на имя главы Минтруда Антона Котькова с инициативой о бесплатной няне. Авторы предложения выступили за установление 20-часовой помощи в месяц на семью. Предоставление услуги планируется как дома, так и в организации соцобслуживания. В приоритете студенческие, неполные, многодетные семьи, а также родители с детьми-инвалидами. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагают включить в школьные разговоры о важном, об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло и электричество дома и в школе. Такие занятия помогут сформировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. Ну а в некоторых китайских городах появились киоски с роботами-парикмахерами. Система сканирует голову клиента в 3D. Искусственный интеллект анализирует линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу. Между тем, многих людей поход к подобному парикмахеру способен не только удивить, но и даже напугать. И пару слов о валюте. В конце выпуска: доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: сейчас же другой голос слышится по утрам. Вставай, пора на работу. Вспомнили школьные годы, чудесные вместе с Татьяной Овсиенко. Ну, а какие уроки может дать нам сегодня сама жизнь? Давайте узнаем прямо сейчас из глобального, из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, на календаре 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас не хватало энергии раньше. Весы, сегодня желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Скорпионы, домашние дела потребуют не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцы, в общении с другими людьми постарайтесь избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с деньгами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и взять новые вершины. И, наконец, рыбы, сегодня вам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Ну, как говорится, вперед и с песней!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, мнение погоды не всегда совпадает с мнением синоптиков. Поэтому ее порой бросают из крайности в крайность. Вот еще совсем недавно многие из нас, ну, по крайней мере, жители средней полосы, жаловались на жару, а сегодня, к примеру, с утра пораньше недовольны похолоданием довольно резким. А может быть, вместо этого надо просто радоваться нормальной летней погоде? 7.20 в столице. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена, а мы продолжаем просыпаться под отличную музыку. Это группа Beatles. Впереди у нас Ингрид, Дмитрий Маликов и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева. Подробно.

0: На всякий случай напомню, что сегодня среда, проходим экватор трудовой недели, становимся ближе к выходным. Завтра тоже неплохой день, четверг. Ну и не забывайте, друзья, каждый прожитый день приближает нас ко дню зарплаты. Чему вместе с вами радуется летняя смена на Ретро-ФМ. И Дмитрий Маликов, в частности, половине восьмого по Москве. А Дмитрий Королев готов порадовать нас свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Мат-капитал на первого ребенка в этом году составляет примерно 728 тысяч рублей. За рождение второго семьи получают 963 тысячи. Об этом россиянам напомнил депутат Николай Коломийцев. Он отметил, что право на выплату имеют не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными воспитанниками. Сертификат оформляется автоматически после того, как ребенка зарегистрируют в ЗАГСе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации регионам в случае подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В документе сказано, что власти должны проводить противоэпидемиологические мероприятия. В их списке отмена массовых спортивных и культурных мероприятий и приостановка учебного процесса. Ну а ранее Роспотребнадзор анонсировал старт эпидсезона в первой декаде сентября. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся. Напомню, два мощных землетрясения произошли там накануне. В результате пострадали более 50 человек. Произошло несколько пожаров, повреждены дороги и мосты, отдельные районы остались без электричества. Власти Таиланда объявили общенациональный запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное, начиная с этого дня и до 31 июля, нельзя будет не только в магазинах, но и в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах. Исключениями являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. Такие места находятся, например, на Пхукете, в Паттайе и Бангкоке. Инициатива связана с буддийскими праздниками Аслаха Пуджа и началом буддийского поста. Российским гимнастам официально разрешили выступать на европейских соревнованиях с флагом и гимном. Генассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала соответствующий документ. Между тем, стало известно, что 11 национальных федераций направляли в гимнастический союз письма с просьбой запретить российский флаг и гимн на европейских турнирах. И о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: не пожили на Багамах, так и нечего начинать, как говорится. Хотя смена обстановки в некоторых случаях идет только на пользу. В том плане, что понимаешь, в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. А Багамы, если что, можно и на даче себе устроить. Загорать и на травке можно, а за море и надувной бассейн сойдет. Главное, чтобы солнце за тучи не пряталось. Мне в летней смене на Ретро FM. Далее взбодриться нам помогут Spice Girls, веселые ребята и группа Европа в Москве 7:35.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: Как советуют знающие люди, если вам не нравится, как вы выглядите по утрам, перестаньте делать то, что вам нравится делать по вечерам. Хотя, с другой стороны, друзья, если нравится вечером слушать любимую музыку, утром же надо продолжить в том же духе. Spice Girls, девчонки-перчинки бодрят нас в 7:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра, друзья. На Retro FM продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости гороскопа. До конца этого лучшие хиты Сиси Кетчи и Владимира Высоцкого.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
1: 12+.

0: Если работа мешает сну, зачем вам такой сон? Просыпайтесь вместе с летней сменой на Retro FM в 8 утра. Дмитрий Королев взбодрит нас свежими новостями в начале часа. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В Рязани эвакуировали логистический центр «Вайлдберрис». В области была отражена массовая атака беспилотников. Объявлялась воздушная тревога. Об этом сегодня сообщил глава региона Павел Малков. На промпредприятиях зафиксированы возгорания. Пострадали 6 человек. После атаки украинских беспилотников в Рязани запустили горячую линию. С беспилотниками сегодня боролись и в Таганроге. Сигнал воздушной тревоги прозвучал и в Удмуртии. Ежегодные выплаты почетным донорам будут назначать в соцфонде. Такое право появится с нового года. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Американский сенат поддержал проект закона об антироссийских санкциях. Процедурное голосование о переходе к рассмотрению инициативы продолжается. Меры предусматривает введение пошлин в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также пошлины в 500% на весь российский импорт в США. Документ вводит санкции против ряда российских банков и госкорпораций. ГОСТ на игрушечное оружие для детей введут в России. Требования вступят в силу с января будущего года. Они распространяются на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие предметы подобного рода. Как пишет РИА Новости, игрушечное холодное оружие не должно иметь острых кромок или концов. Оно должно быть изготовлено из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон. Форма должна быть скругленной. Объятия помогают обезьянам избежать конфликтов. К такому выводу пришли зоологи. Дружеские прикосновения, поцелуи и похлопывания помогают им спокойнее переносить напряженные ситуации и мирно делить ресурсы. Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Например, рукопожатия перед переговорами повышают уровень сотрудничества, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются, демонстрируют лучшие результаты.
0: Ну, давно известно, что объятия идут только на пользу. Разумеется, если ты не хочешь кого-то в них задушить. Вот научный факт. Ежедневные объятия от 3 до 7 раз укрепляют иммунную систему, более 8 раз позволяют человеку обрести полное счастье. Мне кажется, надо в каждом предприятии, в каждом офисе открыть вакансию обнимашки. Ну, или пусть кто-то из сотрудников подрабатывает на полставки. Я бы пошел, кстати.
1: Ну, я думаю, много бы кто согласился на такую подработку. Ну, и о валюте. Без обниманий и без поцелуев. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Retro FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.

0: Надеюсь, картина, описанная в этой песне, к нынешнему лету не будет иметь никакого отношения. Пусть лето, ну, вторая его половина будет хорошим, а лучше идеальным. Ночи в меру прохладными, а дни солнечными в меру жаркими. Группа «Ласковый май» в летней смене на Ретро-ФМ. Далее узнаем, каким будет сегодняшний день с точки зрения звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 июля, среда, день обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны. Ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важно быть спокойными. Тельцы. Тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы. Посмотрите на задачу с другой стороны, с другой точки зрения, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки. События дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы. Взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы. Из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы ваши дела заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует сегодня избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем знакам зодиака отлично. Отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, как во Франции, на родине Жан-Мишеля Жарра, чья музыка звучит прямо сейчас в нашем эфире. А вот в Британии, например, из-за недосыпа распадается каждый третий брак. 30% опрошенных винят именно его в своем разрыве отношений с партнером. Из-за вечного недосыпания люди чувствуют себя уставшими, подавленными. Так что если погружаться в сон, то на такую глубину, чтобы сопение, уж тем более похрапывание товарища по сну, никоим боком не было бы слышно. Даже на уровне подсознания. Я, Олег Орлов, всем желаю высыпаться и с домашними не ругаться. Продолжаем с улыбкой встречать утро среды. Далее в летней смене на Ретро-ФМ Крис Кельми, группа ATC и новости в середине часа в Москве в 8.17.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: если утром человек напевает какой-нибудь незатейливый мотив, как этот, например. Ла-ла-ла-ла-ла. Значит, у него уже хорошее настроение. Да, лично у меня настроение хорошее. Надеюсь, что и у вас тоже. Группа ATC в летней смене на Retro FM. Продолжаем просыпаться, друзья. Половина девятого в Москве. О том, что интересного происходит в стране и мире, расскажет Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Какой урок станет первым 1 сентября и как поменяют школьную программу, рассказали в Минпросвещении. Так, День знаний во всех школах страны проведут в формате разговора о важном. Первый учебный день посвятят единству народов России и сохранению исторической памяти. Также в программу первого урока войдут патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Также в ведомстве сообщили об изменениях в старшей школе. Для учеников 10-11 классов обновят программы по физике, химии, биологии, математике и информатике. Жесткий норматив, обязывающий врача принять пациента за 15 минут, бессмысленный. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас Минздрав тестирует более гибкий подход и экспериментально внедряет опросники, в которых пациенту еще на этапе записи предлагается ответить на вопросы о проблеме, с которой он идет к врачу. В Тверской области произошел крупный пожар, горят кинодекорации, пламя охватило 2000 квадратных метров, это 30 строений, еще 10 спасателям удалось отстоять, пострадавших нет. Как сообщает МЧС по региону, по предварительным данным, причиной пожара стала пиротехника, которую использовали во время съемок. Более 160 заявок из 10 стран мира поступило на московский конкурс композиторов, в их числе Белоруссия, Малайзия, Турция, Италия и США. Конкурс включает две номинации и приурочен к 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Общий призовой фонд составляет 10,5 миллионов рублей. Итоги подведут в декабре. Победители получат не только денежные премии, но и возможность записать и выпустить свое сочинение в цифровом формате. Женщины с именами Екатерина и Елизавета смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Царское село» в предстоящий четверг, в день 270-летия Екатерининского дворца. В Большом зале откроют выставку «В лазури и золоте. Рождение Большого царскосельского дворца». Осмотреть ее можно, кстати, уже начиная с этой среды. Ну и о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, единая европейская 89,62. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов.

0: «Век живи, век учись». И как там у одного поэта: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». И утром, само собой разумеется, летняя смена на Ретро FM вам в помощь, друзья. У нас есть все, чтобы сделать утро приятным, бодрым и веселым. Минутки через три будем подпевать в группе комбинации. ФРД Уда в столице 8:35.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 1-6-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще две комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Телефон

Перезагрузка в отношениях и смена обстановки только во благо. Спешу подбодрить потенциальных отпускников, всех, чьи силы уже на исходе, и у кого уже практически чемоданное настроение перед отпуском, когда какие-то считанные дни остается посвятить работе, и уже пора потихоньку перестраиваться, менять сидячий образ жизни на лежачий образ мыслей. И на вашей улице, друзья, скоро случится праздник. И работаем, и отдыхаем.

0: музыку, что звучит здесь, в нашем эфире. Это группа Bonnie M. До конца часа группа технологии Foreigner. В начале следующего новости и гороскоп 8.47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех. Летняя смена на Retro FM. И не думает заканчиваться. Она продолжается.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Т4Л. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. 12+.

0: Да чего же хочется, братцы, по утрам вообще не просыпаться? Но есть такое слово «надо». Летняя смена на Ретро-ФМ поможет в столице 9. Нам бы надо сейчас новости послушать. И Дмитрия Королева, утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России появится новая мера поддержки семей. В частности, с сентября этого года студенческие пары смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга-студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. В Екатеринбурге пик паводка пройден. Нужно максимально быстро вернуть людей к привычным условиям жизни. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на завещании по ликвидации масштабного наводнения в Свердловской области. В зоне подтопления по-прежнему остаются 67 жилых домов, 1500 приусадебных участков, 10 низководных мостов и часть автотрассы. Тем временем уровень воды в Туре в Тюмени продолжает расти и уже достиг 886 сантиметров. Это на 36 сантиметров выше критической отметки. Вода уже почти добралась до верхнего уровня пешеходной набережной. Введен региональный режим ЧС, начинает действовать система поддержки пострадавших. Между тем, по прогнозу специалистов, устойчивое снижение уровня воды ожидается в ближайшие дни. Правда, если в Тюмени не выпадут новые сильные осадки. Россиянам необходимо дать оплачиваемый отпуск по уходу за родителями-пенсионерами. С инициативой выступили в Госдуме. Как отметил вице-спикер Борис Чернышов, сейчас многим приходится совмещать работу и уход за престарелыми родственниками. Чтобы сопровождать близких в период лечения, приходится брать ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. А введение дополнительного времени не только поможет семьям, которые заботятся о пожилых родителях, но и сделает доступнее медпомощь для граждан старшего поколения. Большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. К такому выводу пришли исследователи из Италии, Великобритании и США. Под их наблюдения попали более 500 детей в возрасте от 3 до 10 лет. Им предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником и могут ли собрать ради собственной выгоды. Ребята чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Ну, конечно, воспитание играет огромную роль. Если родители оптимисты, проявляют заботу, доброту, то и дети зеркали их поведение, впитывают, как губка, весь этот позитив. А вообще, а мы же ведь изначально приходим в этот мир добрыми, позитивными. Даже когда можем лишь агу сказать, уже улыбаемся. А то, что пеленки или подгузники приходится часто менять, так это переполняющие нас радости.
1: Ну, я постараюсь тогда доброй интонацией прочитать информацию о валюте. Итак, доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Надеюсь, получилось. Ну и пока на этом все, а далее летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Утро любого дня, между прочим, подходящее время вспомнить, что лучше всего спится в самое неподходящее для этого время и в месте, которое для сна не совсем подходит. Хотя в метро подремать по дороге на работу – милое дело, если есть место свободное. 9:09 в Москве. Вот здесь как раз в нашем эфире нашлось место для гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда, 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интересным, интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы все ваши дела заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует сегодня избегать давления. Не надо прессовать никого. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. А рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Удачного дня, друзья!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Время-то как летит. Всего лишь чуть больше 4 недель остается до конца календарного лета. Опять пролетит оно и не заметим. А кто-то еще даже в отпуске не был. Хотя для него даже больше подходит начало осени. Ну, если есть планы съездить или слетать на море. И не так жарко, и цены дешевле. Мечтаем о хорошем качественном отдыхе вместе с летней сменой и Андреем Державиным. А далее в нашем утреннем эфире здесь на Ретро FM Женя Белоусов и Роберт Майлз. В Москве 9:17. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: свете.
1: Все, что у нас есть, все силы бросаем навстречу нового утра. Летняя смена на Ретро FM делает все от себя зависящее, чтобы оно было добрым и бодрым. В Москве 9:30. Время послушать новости дня сегодняшнего и Дмитрия Королева, который их нам принес. Утро доброе.
2: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Супруги, каждому из которых не более 35 лет, могут рассчитывать на господдержку при покупке жилья. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. По его словам, размер соцвыплаты не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей не менее 35%. За основу берутся нормативная площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленная муниципалитетом. Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в реках Сибири и Дальнего Востока. Паводки ожидаются в 5 областях, в частности в Амурской и Еврейской автономной области, в Якутии и Приморском крае. По 31 июля рост воды ожидается на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области. В регионе уже действует режим ЧС. В то же время на реке Томь у города Томска предполагается снижение уровня воды с достижением опасно низкой отметки. Власти Таиланда с этого дня объявили 48-часовой общенациональный запрет на продажу алкоголя. Исключением являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. Такие места находятся, например, на Пхукете, в Паттайе и Бангкоке. Инициатива связана с буддийским праздником Асалха, Пуджа, и началом буддийского поста. Северная Греция, в том числе город Салоники и регион Халкидики, больше других стран пострадали от отсутствия российских туристов. По словам экспертов, именно там наши сограждане в среднем тратили больше, чем в других регионах. От притока российских туристов зависит и Черногория. При этом страна с 1 ноября вводит визы для россиян и белорусов. Администрация Дональда Трампа запретит китайских роботов-гуманоидов. Белый дом стремится защитить американскую цепочку поставок в сфере ИИ от возможных сбоев, краж данных и кибератак со стороны КНР. Ну а ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, могут столкнуться с санкциями за кражу американской интеллектуальной собственности. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как шутят любители поспать подольше, самое лучшее место, где я был, это моя кровать. Ну, не знаю, мне кажется, есть места более интересные в плане разнообразия досуга. Любители путешествий подтвердят. Вполне возможно, в одно из таких мест отправилась и героиня этой песни группы «Смоуки», что звучит в летней смене на Red FM. Кто знает? Мы помогаем вам проснуться, друзья, уже совсем скоро. Сами ждем подмоги от Михаила Мурова, Муромова и Мадонны. В Москве 9:35.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение.

0: Тюмени детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Песня о легкомысленной девушке по имени Макарена. Музыкальный привет из 93-го года дуэта Лос Дель Рио, слава к которому, кстати, пришла не сразу. Поначалу песня пользовалась популярностью лишь в странах Латинской Америки. Даже была официальным саундтреком предвыборной кампании одного из политиков в Пуэрто-Рико. Но благодаря туристам о песне узнали сначала в США, а потом и в других странах. И загремела Макарена по всем танцполам, зазвучала на всех радиостанциях. В 96-м году она уже покоряла мировые хит-парады, а весь мир с удовольствием разучивал нехитрые движения этого танца. 9.49, время московское. Напомню, что до конца августа каждому будним утром вместе с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена. Пока утреннее шоу «Первая смена» отдыхает, наслаждаемся летними деньками под любимые песни. Далее Сиси Кетчи, «Самоцветы». Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Жизнь кипит этим утром. У нас на Ретро ФМ совершенно точно. Летняя смена с вами, друзья. 10 часов в Москве. Дмитрий Королёв тоже с нами. Уже в студии, а с ним свежие новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минтранс хочет сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. Законопроект предусматривает новые правила формирования тарифов для таких пассажиров. Сейчас документ проходит согласование. Как пишет РИА Новости, в ведомстве напомнили, что с июня в Уфе уже действует пилотный проект, по которому многодетные семьи получают 30% скидку на поездки в такси с детьми. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы. В Астраханской области отменили ограничения на заправку автомобиля. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ситуация с топливом в регионе постепенно нормализуется. Очереди стали меньше, а ажиотажный спрос удалось снизить. Губернатор также сообщил, что астраханские АЗС переходят на круглосуточный режим работы. При этом на некоторых заправках пока сохраняются ограничения на объем продаваемого топлива. В России наотрез сократились случаи кибермошенничества. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сейчас совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями разрабатывается третий законопроект по противодействию онлайн-злоумышленникам. Его представят следующей весной. А в настоящий момент тестируют новую систему отслеживания киберпреступников «Антифрод». Сообщения о массовой гибели пчел этим летом приходят из разных регионов России, от Дальнего Востока до юга страны. Только в Челябинской области потери исчисляются миллионами особей. Пасечники оценивают потери в 3 тонны меда. Большинство из них не регистрировали хозяйство. Компенсировать ущерб будет сложно. Сегодня праздник у девчат. В эту среду отмечается Международный день губной помады. Он появился в 2016 году. Однако прототипу современной помады примерно 5000 лет. В Месопотамии была кремообразная субстанция из измельченных драгоценных камней красного цвета с добавлением растительных пигментов. Но, кстати, существует версия, что за год женщина в среднем съедает 27 граммов помады. Это примерно 5 тюбиков. А если предположить, что женщина красится примерно на протяжении 50 лет, то за это время она съедает почти 1,5 килограмма помады.
0: Пусть посчитают, сколько килограммов за свою жизнь через поцелуй съедает мужчина. Согласно популярному мифу, где-то около 3, однако цифра-то не имеет реальных научных доказательств. Ну, судите сами, в стандартном тюбике самой помады грамма 4, съесть 3 килограмма, это значит употребить примерно 650 тюбиков. Как-то это неправдоподобно. Я, конечно, люблю целоваться, но не уверен, что даже тюбиков 20-25 смог осилить за полжизни. Хотя, может, просто не обращал внимания на это.
1: Ну вот, кстати, для любителей поцелуев с напомаженными губами могу сказать, что существуют и косметические съедобные помады, которые изготовлены из пищевых ингредиентов и потенциально безопасны для употребления в пищу. Так что знайте. Ну и знайте также про валюту. Доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: слушая эту песню, всякий раз думаю, как же хорошо, что в свое время придумали проездные. Теперь, заходя в транспорт, не нужно всякий раз париться, озираться по сторонам, ожидая, что сейчас войдет контролер и скажет: предъявляем билетики, товарищи пассажиры, товарищи зайцы, готовимся к выходу на следующей остановке. Игорь Корнелюк с историей одного из таких вот зайцев в летней смене на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Узнаем, каким день сегодняшний будет, что от него ждать, послушаем рекомендации и советы звезд. Среда, 29 июля, день обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно. Сегодня очень важно быть спокойным. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует избегать давления. Козероги. Обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи. Доверяйте себе. Это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем отличного и продуктивного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: много теплых слов в этой песне про японских красавиц, которым на протяжении многих лет удается сохранять свою привлекательность. И не только красоту, друзья. Кстати, как утверждают японские долгожители, поддерживать здоровье им помогает общение с друзьями, родственниками, оптимизм, регулярные прогулки на свежем воздухе и работа в огороде. Нам это чем хуже. Вперед из песни, брать пример. Правда, огород, грядки, дачи подождут, пусть до выходных. Трио Джо в летней смене на Ретро FM. Далее будем подпевать Наталье Булькиной и группе Роксет.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Группа Roxette в летней смене на Retro FM. Второй по успешности шведский музыкальный проект после квартета Абба, чьи пластинки разошлись по всему миру в количестве 75 миллионов копий. Чье название, кстати, было заимствовано из песни 76 года британского коллектива «Доктор Feelgood». Половина 11 в Москве. Самое время послушать новости. И Дмитрия Королева. Узнаем, что происходит в стране и мире.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует 1 сентября с занятия проекта «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками. Роспотребнадзор досрочно завершил смену в новосибирском лагере, где отравились дети. Эту информацию подтвердили в надзорном ведомстве. В заявлении говорится, что мера носит профилактический характер и обусловлена необходимостью обеспечить безопасность детей. К разбирательству подключился Следственный комитет. Сообщалось, что у детей наблюдались такие симптомы, как высокая температура, слабость, рвота и сыпь. Часть пострадавших была доставлена в инфекционную больницу. Испания получила отказ Португалии в предоставлении вертолетов для тушения лесных пожаров, которые бушуют по всей стране. Выяснилось, значительная часть техники, которую можно применять для тушения огня, ранее была отправлена Киеву. Накаляется обстановка и во Франции. Там огонь почти вплотную подобрался сразу к двум стратегически важным объектам. К ядерному исследовательскому центру в Бордо, а также к действующей АЭС. В Национальном центре «Россия» в Москве открыли выставку, посвященную 150-летию Союза театральных деятелей. На ней представили более 600 уникальных экспонатов. Можно познакомиться с театральными профессиями. Среди предметов и оригинальные экспонаты из Новокузнецкого театра «Кукол». Ну а Москва примет большой футбольный турнир среди детей. Всероссийский старт намечен на август. Мероприятие состоится на территории Лужников. Сразятся 28 сильнейших юношеских команд. За трофей поборются воспитанники лучших футбольных академий из 16 регионов. Для спортсменов и гостей подготовили шоу-программу. Выступят диджеи, артисты с танцевальными номерами. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту среду. Американский доллар сегодня на отметке 78 рублей 70 копеек. Единая европейская в эту среду 89 рублей 62 копейки. В Москве 10 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем хорошего дня.

0: как шутят в народе, среда выживания сменяется четвергом, потом пятница, а там, наконец, и суббота с воскресеньем. Всяко полегче будет в выходные. Учитывая, что как раз через пару дней еще и синоптики обещали нам, жителям средней полосы, отличную летнюю погоду и прекращение дождей. Про один из которых поет Леонид Агутин в летней смене на Ретро-ФМ в 10:35 по московскому времени. Далее послушаем Юрия Антонова и Пати Райан. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96 44 45.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Кто-то из современников сравнил потенциального отпускника с белкой-летягой, которая на самом деле не летает, а только планирует. Прям как некоторые из нас, которые в отпуск не летают, а только планируют. Пока не знаю точно, где запланировали провести свой отпуск наши утренние ведущие, Саша Светлов и Рит Субботин, знаю точно, что после плодотворного радийного сезона и работы в завершившемся накануне круизера ТРФМ отпуском точно понадобится. А пока они отдыхают, радоваться жизни теплым дням, солнцу вам будет помогать летняя смена каждый будний день с 7 до 11. 10:48 в Москве. Я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь с вами до завтра, а бразды правления эфира Ретро-ФМ передаю Антону Веселову. Встречайте его в начале следующего часа. До конца этого нам еще споют Ирина Аллегрова и группа Depeche Mode.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Сандра, Евгений Осин и Вэз Гёлз. Ну, а в начале часа у нас традиционно новости с Дмитрием Королёвым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Цены на базовые продовольственные товары в крупных торговых сетях продолжили снижаться, а средняя наценка на социально значимые продукты впервые ушла в минус. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Его слова приводит российская газета. В годовом выражении тенденция к снижению стала еще заметнее. Подешевели 19 из 25 товаров. Наиболее заметно это в отношении свинины. Минус 25%. Куриные яйца стали дешевле почти на 18%. Заметно подешевело сливочное масло. Украина не обсуждает судьбу Крыма на переговорах. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News. По его словам, полуостров остается важной частью Украины. Ну а ранее сообщалось, что разработанный в США план по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя международное признание Крыма и Донбасса как территорий, входящих в состав России. Такую же позицию российский президент Владимир Путин озвучивал на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Тюмени ликвидируют последствия паводка. Накануне в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Потоплено 53 жилых дома и 164 приусадебных участка. Водой залиты мост и автомобильная дорога. Сотрудники МЧС, помимо работ по ликвидации последствий, помогают жителям. Обходят дворы, перевозят людей и имущество. Для перекачки воды задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. За обстановкой следят с помощью беспилотников. После землетрясения в Японии в центрах эвакуации разместили более 7 тысяч человек. Об этом на заседании оперштаба сообщила премьер-министр страны Санаэ Такаити. По ее словам, профильные министерства обеспечивают людей продуктами питания, водой, картонными кроватями, кондиционерами и машинами-генераторами. Напомню, накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Соцфонд начнет предоставлять выплаты почетным донорам со следующего года. СФР будет иметь новые полномочия согласно закону, подписанному президентом. Сейчас каждый регион назначает компенсацию самостоятельно. Пособия будут получать и люди с осложнениями в результате вакцинации. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. Аделия на Ретро FM. Встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: шутку под названием «Среда», друзья. Причалили экватор недели, ну кайф же. Кстати, как говорит один мой коллега, среда пришла, неделя прошла. Ну, спорно, конечно, но приятно. Вы слушаете Ретро FM, в Москве 11 часов и 21 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа «Браво», дуэт «Мэйвот» и «Шафт».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но любим ее, как говорится, мы не только за это, а прежде всего за ее чудесные песни. Чудесная Жанна Агузарова на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас группа «Аква». Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым и Бонни М. Всем доброго дня!
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Бабочки в животе воюют с тараканами в голове. Причем, кто победит, непонятно. Но в любви это и не важно. О любви, о чем же еще? Группа «Аква» на Ретро-ФМ в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Блюзистим и ансамбль «Добрые молодцы».

0: реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, из-за стабилизации ситуации с поставками топлива была скорректирована программа «Свой регион». Теперь для жителей Северной и Южной Осетии лимит увеличен с 40 до 50 литров. Для жителей других субъектов страны и транзитного транспорта с 20 до 30 литров. Караев отметил, что ситуация на топливном рынке остается на контроле, а ограничительные меры носят временный характер. Пассажиры автобусов и трамваев во Владикавказе получат скидку 8 рублей при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Акция будет действовать с 1 августа по 30 ноября. Скидка распространяется на все автобусы и трамваи, оборудованные терминалами для оплаты картой. Сейчас таких машин в городе около 300. На улице Алагирской, 5 во Владикавказе завершили демонтаж аварийного участка фасада многоквартирного дома. Об этом сообщает мэрия города. Ранее специалисты установили высокий риск обрушения конструкции площадью более 360 квадратных метров и весом около 50 тонн. Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации был введен режим повышенной готовности. Специалисты сначала укрепили опасный участок, после чего приступили к разбору кирпичной кладки. Следующим этапом станет судебная экспертиза, которая позволит установить причины деформации облицовочной стены. Более 35 миллионов рублей получит Северная Осетия для закупки выставочного и фондового оборудования в государственные музеи. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, для нацмузея уже приобретены планетарный сканер, стеллажи и мебель. Для художественного музея закуплены вакуумный стол для графики, а также система освещения и контроля температурно-влажностного режима. Минейло отметил, обновление оборудования позволит обеспечить сохранность музейных экспонатов. Сегодня во Владикавказе стартует 4-й всероссийский этнофестиваль «Рон-2026». В 15:00 в выставочном зале Национального музея республики откроется выставка-ярмарка «Ремесла России». Свои работы представят мастера народных художественных промыслов из Северной Осетии и других регионов страны. Завершится фестиваль 2 августа на площади Свободы. Для жителей и гостей республики будут организованы мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ и галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Лены Утой. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек, курс евро 89 рублей 63 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. В форме песни, как вы понимаете, друзья. Это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них что не песня, настоящий суперхит. 12 часов и 20 минут столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Bad Boys Blue, Иванушки International и Sting.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще две комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Великая песня – это целая жизнь, но мы знаем того, кто помнит эти жизни от первой до последней ноты. В эту субботу он возьмет нас за руку и проведет по закоулкам музыкальной истории, показывая то, что обычно скрыто от глаз. Все это о нем. Юрий Гурьянов и его программа «Ю», друзья. Уже в эту субботу программа будет посвящена Сандре, королеве диско. Не пропустите, суббота с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение двух дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: оказывается, друзья, для того, чтобы выспаться, нужно просто ложиться спать не в тот же день, когда надо вставать. Вот и всего делов. Теперь дело за малым, это маленькое условие выполнять. 12:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа квартет Битлз и Владимир Маркин. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.

0: Red FM. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru.

0: Дмитрий Маликов и Сиси Кейч. Ну а прямо сейчас Дмитрий Королёв с новостями на Ретро-ФМ. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. В программу обязательного медстрахования включили исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Логистический центр «Вайлдберрис» в Рязани временно не принимает поставки. Товары, хранящиеся на этом складе, сняты с продажи. Продавцам предлагается перенаправлять поставки во Владимир. Ранее сообщалось, что Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников. Тем временем в партии КПРФ предложили дать продавцам, пострадавшим от атак на маркетплейсы, кредитные каникулы. В Думе также предлагают временно освободить пострадавших предпринимателей от выплаты процентов по кредитам. В парламент Италии внесли резолюцию о прекращении военной помощи Украине. Инициатором выступила партия «Национальное будущее». Авторы документа отметили, что стратегия эскалации не привела к миру, а лишь затянула военный конфликт. Они призвали направлять ресурсы итальянских граждан на нужды страны, поддержку семей, помощь предприятиям, здравоохранение и охрану границ. Обоюдный безвизовый режим России и Китая положительно повлиял на обмен между народами двух держав. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Маунин. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко об обсуждении Москвой и Пекином перспектив закрепления безвиза на постоянной основе. Поднебесная готова поддерживать взаимодействие с российской стороной. В Таджикистане опровергли сообщение о запрете хиджаба и длинных ворот. Об этом сообщает издание «Азия Плюс» со ссылкой на комитет по религии. В ведомстве заявили, что никаких подобных законов не принималось. Ранее некоторые интернет-СМИ сообщали о том, что в Таджикистане якобы будут штрафовать мужчин с длинными бородами и женщин в хиджабах. В недостоверных публикациях также утверждалось, что после уплаты штрафа нарушители должны регулярно направлять в надзорные органы фотографии, подтверждающие устранение нарушения. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Сдается мне, прообразом этой Алисы была Элис из песенки группы «Смоки», но, впрочем, утверждать не буду. Пусть это проверяют музыковеды. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ в 13.18. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Стиви Вандер, ансамбль «Здравствуй, песня» и «Корона».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Hello Park» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60. 16.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: есть музыка для хорошего настроения, а есть музыка от хорошего настроения. Это когда тебе уже хорошо, ты включаешь музыку и балдеешь. Например, вот от этой песни Стиви Вандера. 13:34 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт «Ля Буш», Евгений Белоусов и Бонни М. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ТК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

друзья, стать чуточку счастливее. Уже через несколько минут в нашем эфире «Феличита». Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим, начнется через несколько минут. А в Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Джордж Майкл и мелодии «Зван Васильевича».

0: В Москве 14.00, и в этом часе мы действительно будем становиться счастливее, друзья. Феличита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии увеличили лимиты отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Тимур Караев. По его словам, из-за стабилизации ситуации с поставками топлива была скорректирована программа «Свой регион». Теперь для жителей Северной и Южной Осетии лимит увеличен с 40 до 50 литров. Для жителей других субъектов страны и транзитного транспорта с 20 до 30 литров. Караев отметил, что ситуация на топливном рынке остается на контроле, а ограничительные меры носят временный характер. Пассажиры автобусов и трамваев во Владикавказе получат скидку 8 рублей при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Алан Закаев. Акция будет действовать с 1 августа по 30 ноября. Скидка распространяется на все автобусы и трамваи, оборудованные терминалами для оплаты картой. Сейчас таких машин в городе около 300. На улице Алагирской, 5 во Владикавказе завершили демонтаж аварийного участка фасада многоквартирного дома. Об этом сообщает мэрия города. Ранее специалисты установили высокий риск обрушения конструкции площадью более 360 квадратных метров и весом около 50 тонн. Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации был введен режим повышенной готовности. Специалисты сначала укрепили опасный участок, после чего приступили к разбору кирпичной кладки. Следующим этапом станет судебная экспертиза, которая позволит установить причины деформации облицовочной стены. Более 35 миллионов рублей получит Северная Осетия для закупки выставочного и фондового оборудования в государственные музеи. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, для нацмузея уже приобретены планетарный сканер, стеллажи и мебель. Для художественного музея закуплены вакуумный стол для графики, а также система освещения и контроля температурно-влажностного режима. Минейло отметил, обновление оборудования позволит обеспечить сохранность музейных экспонатов. Сегодня во Владикавказе стартует 4-й всероссийский этнофестиваль «Рон-2026». В 15.00 в выставочном зале Национального музея республики откроется выставка-ярмарка «Ремесла России». Свои работы представят мастера народных художественных промыслов из Северной Осетии и других регионов страны. Завершится фестиваль 2 августа на площади Свободы. Для жителей и гостей республики будут организованы мастер-классы, нардские игры, интерактивы для детей, дефиле-показ и галоконцерт с участием всемирно известного этномузыканта Лены Утой. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 70 копеек, курс евро 89 рублей 63 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Валерия из города Химки передает привет пациентам своим, которым, собственно, лечат сейчас зубки под любимую Ретро-ФМ. Пусть лечение проходит позитивно, как, собственно, и музыка на Ретро-ФМ, и легкого рабочего дня подруги и коллеги Надежде Шишкиной, которая работает рядом в кабинете, тоже слушает Ретро-ФМ. Слушайте, какие молодцы! Все слушают Ретро-ФМ. Анна передает привет своим коллегам Татьяне и Наталье. Девчонки, держитесь, осталось совсем чуть-чуть. Ну и Игорь из Белгорода передает привет своим коллегам из Союзбурвода. Все будет хорошо, пишет Игорь, даже не сомневайтесь, с любимой-то музыкой.
1: Отправляйте смс на номер

0: На Ретро-ФМ, и есть у нас звоночек. Татьяна из Москвы дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Добрый.
1: Я из Москвы, меня зовут Татьяна Лина.
0: День действительно добрый? У вас как вообще
1: добрый,
0: настроение?
1: Добрый, да, естественно, добрый день. Позвонила на Ретро-ФМ.
0: А почему он добрый?
1: Теперь
0: расскажите про это, почему он добрый?
1: Ну, просто лето, во-первых, да. Это хорошо, я люблю лето, я человек лети, тепло люблю. Сейчас, конечно, в Москве немножко прохладно, но мне нормально, вот.
0: Но вы не в отпуске, я так понимаю, да?
1: Чё-чё?
0: Вы не в отпуске, я так понимаю, да?
1: Нет, пока не в отпуске, но, может быть, в августе или в сентябре посмотрим там еще.
0: Ну, глядишь, и погода наладится. Ну, давайте.
1: Да, я тоже так думаю. Ну, давайте я с приветов хочу.
0: Поздравления, давайте.
1: Поселок Толстопальцево хотела передать на улицу Московская. Всем моим любимым жителям, это мои все соседи, я вас всех люблю. Может быть, скоро к вам в гости приеду. Поселок Марушкина хотела передать Дмитрию Королеву. Дим, ты крутой. Ну, и также привет в Москву соседу с улицы Полтавская, Лёза Валентину Валентиновичу. Валёк, ты крутой бас-гитарист и мужчина с чувством юмора. Всем желаю любви, денег, позитива, радости в жизни, ну, естественно, доброты. Ну, всех обожаю, всех люблю, люблю Ретро-ФМ, люблю жизнь, ну, и жизнь прекрасна.
0: Супер! Татьяна, добавить нечего. Слушайте, а тогда, знаете, какая штука? Завтра, между прочим, будет концерт у Попа, и знаете, что мы сделаем? Ретро-ФМ подарит вам пригласительный на двоих на большой концерт легендарного итальянца. Уже завтра в Зеленом театре ВДНХ вас ждет живой концерт, полный эмоций и итальянской романтики.
1: Ура!
0: Большой
1: Я
0: летний концерт Пупо под открытым небом. Не пропустите, Татьяна, не перебивайте меня. Зачем вы так делаете? Кого возьмете с собой на этот концерт? А? Валька?
1: Чё-чё?
0: Валька будете брать с собой на концерт?
1: А,
0: или кого-то
1: не знаю,
0: другого?
1: Я еще пока не знаю.
0: Ну, возьмете кого-нибудь, правда?
1: Обязательно возьму.
0: Я вам больше скажу. У вас будет возможность пройти за кулисы концерта и, может быть, сфотографироваться с Пупо. Как вам такая дополнительная опция?
1: Это супер! Я так рада вообще. Позитив, эмоции, летнее настроение. Ой, я обожаю вас. Вообще, очень много эмоций.
0: А мы вас обожаем, собственно, поэтому и дарим вам такие подарки.
2: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Алисы Филичите на Ретро-ФМ. Ну, а я продолжаю читать ваши сообщения. Друзья и слуха, это Ивановская область, поздравляет Александра Калинина с днем рождения. Желает ему всегда позитивного настроения, любви и вечной молодости. Так, Любовь поздравляет любимого мужа Александра Ратникова с днем рождения. Пусть сбывается все, что ты пожелаешь. Пусть исполняются все мечты. Желаю, чтобы твое здоровье всегда было крепким. Люблю тебя, пишет Любовь. Ольга из Москвы поздравляет всех сотрудников 5-го терапевтического корпуса со средой. Она как пятница, только скромнее. Желаю бодрого и без авралов дня. Друзья, ну и не забывайте звонить 232-4883, код Москвы 495. У нас еще есть билетики на пупу.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
5: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятной приятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Лето.

0: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: сыновья Роман и Александр и любящая жена Марина поздравляют Николая с серебряной годовщиной совместной их свадьбы. Да пусть в нашей жизни будет больше покоя, доброты и, конечно, поводов для смеха и радости. Желаю тебе, пишет Марина, здоровья, сил, энергии, ярких впечатлений и ощущений, что ты нужен и любим. Екатерина из Соловьиного Курского края передает огромный привет своим родителям, любимым мамочке Ирине, папе Александру. Помните, пожалуйста, среда – это маленькая пятница. Пусть этот рабочий день будет для вас легким. Очень люблю, целую и обнимаю. Супруги Михаил и Ирина поздравляют с днем рождения Татьяну Жигульских из Воронежа. Желают счастья, любви, всех земных благ. А в субботу ждем на даче, будем отмечать.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Ох, не зря Пупо поет на Ретро-ФМ, но почему он поет, расскажу позже. А пока к нам дозвонилась Юля из Москвы. Юль, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Как настроение, как дела?
1: Настроение в ударе. Я еду, я в дороге. Идет дождь, но поскольку я с Ретро-ФМ, мне не страшен он.
0: Замечательно. Ну, я так понимаю, раз вы к нам дозвонились, есть вам кому передать привет или кого поздравить, да?
1: Да,
0: рассказывайте.
1: И себя тоже. Ну, я хочу поздравить своих девочек, тоже, как и я, родившихся летом. Угу. Тех, с которыми я долго дружу, уже, наверное, больше 40 лет после института.
0: Так.
1: Лена, Таня, поздравляю с днями рождениями. Желаю здоровья, успехов, творчества, приятных сюрпризов. Мы вместе.
0: Супер. А вы сказали себя тоже поздравить. А у вас-то когда день рождения?
1: Завтра?
0: Ну, это счастливый случай, Юля. Тогда Ретро-ФМ дарит вам пригласительный на двоих на большой концерт Пупо. 30 июля, то есть уже завтра в Зеленом театре ВДНХ вас ждет живой концерт, полный эмоций, итальянской романтики. Большой летний концерт Пупо под открытым небом. Друзья, не пропустите. Ну, Юль теперь уж точно не пропустит. Кстати, у вас будет специальная опция. У вас будет возможность встретиться с легендарным артистом за сценой и даже сделать несколько фотографий. Кого возьмете-то?
1: Готовлюсь.
0: Кого возьмете на концерт?
1: А возьму с тобой дочку. У нее тоже день рождения будет.
0: И тоже завтра.
1: Поэтому я хочу ей подарить этот концерт. Нет, не завтра. Попозже чуть-чуть.
0: Попозже. Ну, заранее. Супер, отлично. Я вас
1: готовимся,
0: Машуня. Ну и Пуп тоже готовится, конечно.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему под...

друзья, не забывайте подписывать свои сообщения, если, конечно, хотите, чтобы они прозвучали. Настя из Москвы передает привет любимому супругу Алексею Афанасьеву и горячо любимому папе Александру Афанасьеву от горячо любящей, собственно, Насти из Москвы. Илья передает привет брату Георгию Севастополя, желает ему успехов, здоровья, а также, чтобы его дочки хорошо учились. Светлана Пархоменко из Краснодара поздравляет своего мужа с годовщиной свадьбы. Пусть в нашем доме всегда царят уют, взаимопонимание и достаток.

0: супруга Наталья из Волгограда передает привет мужу Андрею. Мы сейчас в отпуске, отдыхаем на даче, слушаем ретро-ФМ. Молодцы. Дружный коллектив компании «Ромашка» передает привет Оле Копыловой. Бодрости и легкости в работе в этом дне. Ну, а жена Натальи из Витебска, что в Беларуси, поздравляет любимого мужа Вадима с годовщиной свадьбы. Желает терпения, крепкого здоровья, оставаться таким же надежным спустя 30 лет совместной жизни.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.

0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа.

Песни из Мэри Поппинс завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ, друзья. Меня зовут Антон Веселов, в Москве 14.56. Ну и несколько сообщений в конце программы прочитаю. Евгения из Белова в Кузбассе. Ей вчера любимый мужчина сделал предложение. Безумно рада, счастлива, пишет Евгения. Поздравьте меня. Поздравляем от всего сердца. Светлана Евгеньевна, пламенный привет из Белгорода. Сергею Ганченко, Юрию Воронову. Не вешай нос, гардемарин. Николаю Киселеву и семье Золотаревых. Я вас люблю, пишет Светлана Евгеньевна. Вы у меня самые лучшие. Ну и, наконец, жена Натальи из деревни Кулаково Раменского района передает привет своему мужу Сергею, который сейчас готовит вкусный супчик дома. Ну что, друзья, мне кажется, на этом сообщении можно заканчивать. Завтра, как всегда, с 2 до 3 ваши приветы и поздравления филичите на Ретро-ФМ. Ну, а я с вами прощаюсь. Уже в следующем часе встречайте Тимура Соколова на Ретро-ФМ.

0: 15 часов в российской столице. Далее на Retro FM Крис Норман, Леонид Агутин и Пол Абдул. Но сначала новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова и назначил временно исполняющей обязанности Ольгу Абрамову. Ранее она работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что Бричалов много сделал для развития региона и подчеркнул опыт Абрамовой, назвав Удмуртию ее малой родиной. Она заявила, что в республике заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития. Александр Бричалов переходит на другое место работы. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но полностью контролируемой. В фокусе внимания снабжение сельхозпроизводителей, северный завоз и поставки в сибирские и дальневосточные регионы. Принято решение по дополнительным объемам топлива для проблемных регионов. Комплекс мер включает максимизацию производства, альтернативные каналы поставок и приоритизацию логики. Ситуация ежедневно мониторится и решается. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив 15 минут на прием у врача, отметив, что сейчас он стал более гибким. В качестве эксперимента внедряются опросники, которые пациенты заполняют при записи, описывая жалобы и симптомы. И это позволяет планировать время приема с учетом сложности случая. Дефицит кадров в здравоохранении сохраняется, но сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Новый подход повысит качество медицинской помощи. МВД выявило новую мошенническую схему, нацеленную на таксистов и работников сферы услуг. Злоумышленники оформляют заказ и под предлогом оплаты переводов убеждают водителя сообщать данные карты и коды СМС, после чего похищают деньги. Ведомство предупреждает, что схема может применяться и против других специалистов. Гражданам рекомендуют никогда не сообщать данные карты и коды подтверждения незнакомцам. И в Кении археологи обнаружили окаменевшие следы возрастом почти 1,5 миллиона лет, которые позволили восстановить эпизод жизни древних гоминий. Найден 21 след, объединенный в 5 цепочек, предположительно принадлежащий 8 особям. Строение стоп больше напоминают Пантропус боизея, однако размеры характерны для Homo erectus, что не позволяет окончательно определить вид. Некоторые особи могли достигать роста 1 метра 81 сантиметра, что превышает прежние оценки. Открытие дает редкую возможность изучить передвижение и поведение древних людей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: и ночь наступит, вечер придет, друзья, но до них, как говорится, еще дожить надо. Так что не будем торопить события и продолжим смаковать каждую минуту этого прекрасного летнего дня под лучшую музыку, проверенную временем. Константин Никольский и FR Дэвид далее на Ретро FM. Меня зовут Тимур Скалов, говорю вам привет и буду делать это до 7 вечера.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Ванка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54-11-00.

0: про святых и грешников поет группа «Алказар», и тем самым в очередной раз напоминает нам простую истину о том, что идеальных людей не существует, но стремиться к этому надо. А потому хочу быть, если не идеальным, то хотя бы хорошим. И напомню вам о прекрасной программе «Ю», которая выходит каждую субботу на Ретро-ФМ. И в ближайшую субботу, 1 августа, она будет посвящена нашей любимой певице Сандре. Так что не пропустите программу «Ю» в эту субботу в 13:00 на Ретро-ФМ. Но уже через пару минут ловите здесь Бонни М. с очень жизненной песней. Да простят меня все женщины. No Woman, No Cry.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Наша жизнь обязательно будет beautiful, если мы сами того захотим и не будем усложнять и горчаться по каким-то там пустякам. Как говорят психологи, улыбайтесь этому миру, и он улыбнется вам в ответ. Я, кстати, как-то пытался прожить так один день. Ходил, улыбался всем, но на меня почему-то все как-то странно смотрели. Короче, теперь я улыбаюсь только тем, кто улыбается мне. Вот чувствую, что вы сейчас тоже улыбаетесь, и улыбаюсь вам в ответ. А еще ставлю хорошую музыку, чтобы всем захотелось улыбнуться. Stars on 45 с миксом из песен группы Beatles у нас совсем скоро. Ну и Никита Михалков еще появится с песней из фильма «Я шагаю по Москве».
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
6: Радиохаб. 12+. We'll be right back.

0: 16 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Роберт Майлз, Пупо и Виктор Салтыков.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Архонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит более 16 километров. Солиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топливо энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Кроме того, продолжается устройство системы полива и обновление водопроводных сетей. Проект разработан с учетом мнения общественной организации «Матери Беслана». Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 900 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». Завтра в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селении Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Делимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. В конце выпуска о курсе валют. Курс американского доллара на сегодня – 78 рублей 70 копеек. Курс евро – 89 рублей 63 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вам вдруг взгрустнулось в разгар рабочей недели, то этот дуэт, как Чип и Дейл, спешит вам на помощь, чтобы все исправить. «Доктор for my heart» – нестареющий рецепт отличного настроения от группы Modern Talking. 16:20 уже в столице. Далее Леонид Агутин и Майкл Джексон, ну а чуть раньше прекрасная Белинда Карлайл с хитом «Circle in the Sand». Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» 1. Всегда первый.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: The way you make me feel. Вот интересно, что чувствует человек, у которого 39 рекордов Гиннесса, включая статус самого успешного артиста всех времен? Ответ на этот вопрос знал только Майкл Джексон. Ну, а я, друзья, знаю, что нас ждет в ближайшем музыкальном будущем. Стинг, Рике Повери и веселые ребята. Мы уже скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Поздравляю, вот это дан-дан, вы теперь будете напевать до конца дня, а то и дольше, знаю по себе. Спасибо группе Рики Эповери за это музыкальное удовольствие, которое надолго осядет в нашей памяти. Если, конечно, не перебить его другим музыкальным удовольствием, к примеру, песней про букет и велосипед от Александра Барыкина. Через пару минут отправимся в луга за цветами.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 17 часов в российской столице. Далее на Retro FM Рикардо Фолли, Браво и Тина Тернер. Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за выдворение из России теперь грозит мигрантам за нарушение 45 статей КАП. Среди них неповиновение полиции, дискредитация армии, призывы к санкциям, распространение в интернете информации, оскорбляющих человеческое достоинство и нарушение общественного порядка. В первом полугодии текущего года из страны выдворено 43,7 тысячи мигрантов. Это на 65,5% больше, чем в прошлом году. С 2024 года принято 32 закона по миграционной политики. В Госдуме предложили предоставить кредитные каникулы продавцам, чьи товары уничтожены или повреждены при атаках на склады маркетплейсов. Они просят премьер-министра распространить механизм отсрочки, уже введенный дочерними компаниями Wildberries, на все банки. Предприниматели вынуждены сокращать деятельность и могут обанкротиться. Мера поможет сохранить рабочие места и стабильность экономики. Порядок подтверждения ущерба должен определить правительство. ФНС сообщила, что доходы бюджета России от увеличения ставки НДС с 20 до 22% в первом полугодии текущего года составили 426 миллиардов рублей. Поступления по страховым взносам и НДФЛ выросли за полгода на 13%. Налогоплательщики на упрощенной системе с доходом от 20 до 60 миллионов уплатили 108 миллиардов, а с доходом от 60 до 450 – 415 миллиардов. Также служба прогнозирует дальнейший рост нефтегазовых доходов бюджета. Депутаты заявили, что инициатива о федеральных выплатах за долгий брак в Госдуме всерьез не обсуждается, и подобные предложения чаще звучат в период избирательных кампаний. По мнению депутатов, секрет счастливого супружества находится вне финансовой сферы, и выплатами нельзя заставить людей сохранять брак. Они призвали больше внимания уделять молодым людям, чтобы они не боялись идти в ЗАГС. Напомню, что ранее некоторые депутаты разных фракций выступали с инициативой федеральных выплат за долгий брак. И ученые выяснили, что шимпанзе и бонобо используют объятия и прикосновения не только для примирения, но и для предотвращения конфликтов перед напряженными ситуациями. В экспериментах с едой обезьяны, которые чаще касались друг друга, спокойнее делили ресурсы. Эта привычка перекочевала и к человеку. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Всем отличного вечера.

0: лучше, я думаю, все же подарить. Если, конечно, хочешь, чтобы тебя вечером накормили вкусным ужином. Ну и вместе провести этот прекрасный летний вечер со своей второй половинкой. Вечер только начинает свой разбег. 17:20 уже в столице. Всем привет, меня зовут Тимур Соколов. Вы слушаете Ретро-ФМ. Впереди у нас дубы-колдуны с довольно забавной композицией «Пора по бабам». Да, вы не ослышались, именно так, «Пора по бабам». Если не верите, то скоро проверите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: The Rhythm is Magic. Музыкальная работа, обладающая поистине по-настоящему магическими свойствами, способными поднимать настроение даже в разгар рабочей недели, в завершении тяжелого трудового дня. И таких музыкальных работ, друзья, у нас впереди еще очень много. Чего только стоит песня «Venus». Ну или как ее прозвали в народе «Шизгара» от «Shocking Blue». Магические свойства этой композиции прочувствуем на себе через пару минут.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Танцуйте так, как будто вас никто не видит. Эта фраза идеально подходит под эту песню. I saw you dancing. Якида на Retro FM. Ну и, кстати, о танцах, друзья. Надеюсь, никто не забыл, что сегодня в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Retro FM, где звучат самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем, в режиме нон-стоп. Так что всех ждем, не опаздывайте.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ.
8: Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек.

0: 18 часов в российской столице. Далее на Retro FM Rock Острова, Pet Shop Boys и Юрий Антонов.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Архонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит более 16 километров. Солиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Кроме того, продолжается устройство.

0: устройство системы полива и обновление водопроводных сетей. Проект разработан с учетом мнения общественной организации «Матери Беслана». Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 900 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». Завтра в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селении Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Делимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. В конце выпуска о курсе валют. Курс американского доллара на сегодня – 78 рублей 70 копеек. Курс евро – 89 рублей 63 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А знаете, в чем заключается вся прелесть музыки? В том, что с помощью нее можно путешествовать по всему миру, не вставая с рабочего места. Вот, к примеру, группа Man at Work сейчас буквально перенесла нас на другую сторону земного шара, где все вверх тормашками, как их в их песне Down Under. Да, в Австралии сейчас зима и, внимание, плюс 16. А у нас лето и на целых 2 градуса теплее. Ха-ха.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла, ветер южный 2 метра в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда-нибудь. Обращаюсь сейчас к фанатам творчества певицы, которая поет не только блюз, кстати. Когда-нибудь, друзья, и на вашей улице будет праздник, и программа «Ю» будет посвящена прекрасной Патрисии Касс. Ключевое слово здесь – «когда-нибудь», потому что эту субботу у нас забронировала Сандра. Да, мы не могли ей отказать, так что 1 августа в 13:00 окунемся в историю становления этой прекрасной диско-дивы. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Лайо может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, Pretty Young Girl, пришло время прощаться. Ну, рабочий день тоже имеет свойство заканчиваться, так что говорю всем пока. Ну, а привет вам уже совсем скоро скажет мой коллега Руслан Романов, с которым вы и проведете оставшуюся часть этого дня. Тимур Соколов был с вами. Счастливо.
1: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 15+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворитель. Растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка. Любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
12: Радио Хаб. 12+.

0: столицу 19 часов. Далее группа UB40, Наталья Ветлицкая и Сиси Кетч через мгновение в нашем эфире. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро FM. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Уборочные работы продолжаются во всех регионах России. ФАС отметила тенденцию к снижению цен на независимых АЗС. Выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, и возбуждено 28 уголовных дел. Особое внимание уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящей в систему Северного завоза. Работа по обеспечению таких субъектов продолжается в координации федеральных и региональных властей и компаний. Владимир Путин оценил работу ушедшего в отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Президент заявил, что он много сделал для развития экономики региона, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Бричалов руководил республикой с 2017 года, одержав победу на досрочных выборах. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова, которая ранее работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что у нее хороший опыт и знания обстановки. С 28 года в России вводится ГОСТ на глазированные творожные сырки, устанавливающие требования к внешнему виду, консистенции, вкусу и массовой доли жира, влаги и сахара. Сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, которая не должна прилипать к упаковке и крошиться, а капли влаги допустимы только после разморозки. Продукт не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Массовая доля жира должна составлять от 5 до 26%, влаги от 33 до 55%, а сахарозы не более 32%. Производители смогут принять стандарт досрочно по желанию. В Москве открылся первый в России ресторан с использованием искусственного интеллекта. В нем работают и официанты, и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком. Нейросеть разработала меню и технологические карты, контролирует работу кухни с помощью видеоаналитики и ведет учет рабочего времени персонала и финансовых показателей. Виртуальный официант помогает посетителям с выбором блюда, представляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, а также предупреждает об аллергенах. И защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья сдержал обещание, данное перед финалом чемпионата мира. Он набил тату с лицом главного тренера Луиса Дель Фуэнте после победы над Аргентиной со счетом 1-0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Испания завоевала второй титул чемпионов мира в истории. Первый был в 2010 году. Я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей 36 копеек. Евро 90 рублей 21 копейка. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: я вот не во сне, а наяву врываюсь в музыкальный эфир. С кем незнакомый, разрешите представиться. Руслан Романов с этого часа на Ретро-ФМ до полуночи. Вместе будем наслаждаться лучшей музыкой и во всех отношениях приятно проводить время. Скорейшего вам завершения трудовой среды, минимальных пробок по дороге домой и хорошего настроения. В столице 19:21. Скоро у нас группа Ума Турман и Сандра через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла, ветер южный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Лето!

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: конечно же, правильные настрои на что бы то ни было, это очень важно, друзья. Так певица Шер своей композицией напоминает нам о том, что мы сильные, дает соответствующие поручения по этому поводу. Есть к чему прислушаться, о чем задуматься. Ну, в общем-то, в середине недели особо актуальная поддержка, пусть и музыкального характера. 19:35 на часах в столице. У нас далее Владимир Пресняков и группа Deep Purple. Не переключайтесь.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка очепиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: знаки. Недорожные, конечно, как кто-то мог подумать, а те, которые нас так или иначе окружают и, может быть, даже изначально и ни о чем не говорят, как могло показаться, но что-нибудь да все-таки значит. Далее Alan Parsons Project и песни из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: 8 вечера в Москве. Дальше Юрий Антонов, Тони Эспозито и группа «Цветы» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Дорогу в обход станицы Архонской планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Об этом сообщил председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тыриэль Солиев. Дорога будет четырехполосная с мостом через Гизельдон и двумя путепроводами. Общая протяженность составит более 16 километров. Солиев отметил, что уже в текущем году отдельные участки трассы будут открыты для движения транспорта. Первый государственный кабинет охраны зрения для детей открылся в 7-й поликлинике Владикавказа. Как сообщил министр здравоохранения республики Астан Мицыев, он оснащен современным оборудованием для лечения и профилактики близорукости, снятия зрительного напряжения для диагностики и лечения косоглазия и других нарушений бинокулярного зрения. Дети могут пройти диагностику и лечение бесплатно по полису ОМС. В Беслане продолжается благоустройство мемориального комплекса «Город ангелов». Как сообщает МинЖКХ топливо и энергетики республики, специалисты приступили к реставрации памятника «Древа скорби». Для детальной оценки состояния монумента уже демонтирована его крона. Следующим этапом станет разбор нижней части памятника и основания. Одновременно рабочие обновляют пешеходные дорожки и газоны, приводят в порядок надгробные плиты, укладывают брусчатку и гранитный поребрик. Кроме того, продолжается устройство системы полива и обновление водопроводных сетей. Проект разработан с учетом мнения общественной организации «Матери Беслана». Во Владикавказе продолжается расчистка русла реки Терек от поваленных деревьев и мусора. Как сообщает предприятие «Спецэкосервис», из-за сильного течения на отмелях реки скопились крупные стволы и сухие ветки. Рабочие извлекают их из воды и прибрежной зоны, чтобы не допустить образования заторов и обеспечить свободный проток воды. Делегация Северной Осетии примет участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. Форум пройдет с 8 по 22 августа в Пятигорске. Площадка объединит молодых людей со всей России. Отмечу, в прошлом году Диана Хатаева стала победительницей грантового конкурса и получила 900 тысяч рублей на создание во Владикавказе интерактивного музея осетинской нартиады «Нартон». Завтра в кинопрокат выйдет комедия «Старый орел». Съемки проходили в Алагирском ущелье в селении Верхний Сгид. Сюжет затрагивает темы важности сохранения своей родины и развития местного туризма. Главный герой – дед Батрас Делимханович, единственный житель горного села. Узнав о решении закрыть населенный пункт, он пытается превратить его в эко-деревню. В конце выпуска о курсе валют. Курс американского доллара на сегодня – 78 рублей 70 копеек. Курс евро – 89 рублей 63 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Всем отличного вечера.

0: Вот умеют все-таки арабески тонко намекнуть и, так сказать, задать правильный вектор движения, но не иначе, как про грядущие танцы в нашем эфире. Эта песня пока, конечно, лишь небольшая затравочка, но к теме вечеринок мы в скором времени точно вернемся. А пока еще раз пламенный всем привет. Руслан Романов в эфире «До полуночи» с вами. В самое ближайшее время услышим группы «Отпетые мошенники» и «Laid Back» через несколько минут в Москве 20.20.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Это команда Dire Straits и музыкальное воплощение того, что мы называем не иначе, как идти с песней по жизни. Walk of Life на Retro FM в продолжении этого часа. В столице 20:36. Скоро услышим песню из фильма «Большое космическое путешествие». Всех пламенно приветствую. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь 4-разовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от 1 дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 16-626-5007-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Певица Ингрид назвала свою знаменитую композицию «Intango», что в данном случае, конечно же, оправдано характерными чарующими на звуки аккордеона, а вот темпо-ритм, по-моему, больше все-таки подходит к самой, что ни на есть, энергичной вечеринке «Ретро-ФМ». 21 час, почти 20 минут в Москве. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Руслан Романов. До полуночи в нашем эфире «Жаркие танцы», уникальный микс набирает обороты. Танцуем далее.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: музыкальный вихрь и порция прекрасного позитивного настроения в нашем эфире с наилучшими пожеланиями. Такой месседж направляет всем слушателям Ретро-ФМ Рафаэлла Карра посредством своей энергичной композиции. 21:35 в столице.
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

мировой музыкальный успех в середине 70-х выглядел, а точнее звучал вот именно так. Пьер Грокола, звезда французской эстрады и знаменитая композиция «Lady Lay» сегодня в уникальном миксе на вечеринке «Ретро-ФМ». 21.50.

Для всех, кто настроен на вечеринку, Retro FM порция музыки любимой диско. Образцово-показательная, танцевально-увлекательная. Радует всех из репертуара команды Bonnie M этот прекрасный трек. 22.18, столица. Всем здравствуйте, друзья. Танцы продолжаются.

6 миллионов поклонников сегодня в уникальном миксе. Один из самых популярных, а главное, любимых исполнителей нашей эстрады. Певец, композитор, музыкант и просто красавчик. Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин. 22:34 точное столичное время. Вот в таком приподнятом позитивном настроении продолжается вечеринка Ретро-ФМ. Надеюсь, что и вы разделяете все эти чувства вместе с нами. До полуночи танцы, друзья, не расходимся и делаем громче, если это возможно.

в исполнении француженки на египетском диалекте арабского языка. Далида, великолепная, прекрасная, исполнила эту песню спустя полвека.

Что не говоря, без фирменной гармошки это была бы совсем другая мелодия. Примерно как детство без самоката, голубей, ну и, конечно же, Наташкиных косичек. Юрий Шатунов в продолжении уникального микса на вечеринке Ретро-ФМ. Пламенно приветствую всех, друзья. Наши танцы продолжаются в Москве 23:20. Оставайтесь с нами.

историй, если не трагических, то просто душераздирающих предостаточно в репертуаре Татьяны Овсиенко. Вот одна из них и продолжает нашу с вами сегодняшнюю встречу. 23:35 на часах в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ. Всем здравствуйте.

Надеюсь, друзья, что на исходе третьего часа танцевального марафона вы окей, как поют участники дуэта «Оттаван». Самым выносливым танцором диско мой пламенный привет, и вместе с этим реверансы в связи с приближающимся финалом вечеринки «Ретро-ФМ». Руслан Романов был с вами, танцуйте до полуночи и встречайте уже Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ». До завтра!

0: иду по душам, мне никто не нужен. История точно не про Girls из Weather Girls. Еще как нужен. Образно говоря, не с 82 года, с момента выхода этой истории в свет в активном поиске. Ну а если серьезно, в столице 19 минут первую при любой погоде 100% найдут минутку, две, три, чтобы там музыкально заглянут и подтянуться на ретро-ФМ Иванушки и Роксет. Скоро их услышим. Ожидаем. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и здрасте.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Один из синонимов слова «надоело» — «under my skin» от Blitz System на Retro FM. Надоело — это, правда, прям мягко говоря. Но не будем об этом, не будем на этом зацикливаться. Движемся, как обычно, вперед и с песней. Песнями Шаде и Виктора Салтыкова на ближайшее. Именно они в планах на Retro FM. Столица 0 часов 35 минут.

кто-то когда-то говорил, поцелуй, он же кис, это единственная сладость, от которой как бы не толстеешь, его можно в любое время сыпать. Точная столичная, 0 часов 48 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ. Услышим команду «Статус-кво» и песню «Министр-администратор».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Также в июле, но далекого 69-го года, голландцы из Shocking Blue, сами того не зная, сотворили легенду. Эту историю в народе Шизгару. Все знают, что вскоре на нее сделали успешный кавер девчата из Бананарамы, но не все в курсе, что изначально эта песня была написана под влиянием другой песни, истории из 1963 года английской группы, которая, в свою очередь, была кавер-версией песни американского поэта. Возможно, если там покопать, есть еще вдохновители. В столице час 20. На Ретро FM приближается Стинг и Дмитрий Маликов.

Не особо хотелось бы повстречаться в лесу с новой робоновинкой, но вероятность, как в некоторых случаях бывает и говорится, не равна нулю. За рубежом сделали двухметрового робота-кентавра с головой козла. Почему именно козла, не знаю, но он умеет управляться с бензопилой, отбойным молотком и дрелью. Это не какой-то персонаж для грядущих киноужастиков. Нет. Это специальный проект, предназначенный для поиска людей при пожарах, под завалами и в целом для опасной работы. Возможно, ему нужно более дружелюбный, а не черный какой-то окрас, и народ, чтобы народ не пугался при встрече. В столице 1:36 практически минут на Ретро FM. Далее встречаем Майкла Джексона.

пришел, он наступил. Сегодня 30 июля, официально Международный день дружбы. Это давайте жить дружно, как некоторые мультгерои призывали и призывают, прислушиваемся. Ну или сейчас, по крайней мере, дружно сверяем время. В столице 1:49 на Ретро-ФМ. До финала этого часа еще успеем музыкально пересечься, услышаться с командными ребятами из Modern Talking и Queen. Они впереди.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: FM, Альбана и Рамина Пауэр. Хоть и говорят, время лечит, но гарантии, что это произойдет прям в кратчайшие сроки, естественно, нет. Времени потребует, скорее всего, уйма. Примерно об этом в этой истории, когда уходит любовь, так переводится. Мы же с вами давайте никуда не уходим, не разбегаемся, ждем скорого музыкального появления на Ретро FM команды. Здравствуй, песня и группа Корона в столице. 2 часа 19 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Мадемуазель Патрисия Каас на Ретро ФМ. Как же быстро в некоторых случаях летит время. Вроде только недавно она торжественно открывала Дом цифровых культур во Франции, которому присвоили название в ее честь. Было это, к слову, более полугода назад. Ну и слово за слово, в столице уже 2 часа 35 минут на Ретро ФМ. Далее отметится команда «Зодиак».

За пару лет до нового тысячелетия Ля Буш выпустили эту историю, которая стала заглавной песней для их второй студийной пластинки. Она так и называется «SOS» в мире, в США. Для Европы ребята альбом назвали по-другому «Moment of Love». Причины этого не знаю. Но точно знаю, кто впереди на Retro FM. Это Сандра и Константин Никольский. В столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.